0: Каравон. Айспломагдам каакун вирабна кетсвелийну сунан тани хири каркарасун вецмарт. Биткен шел вор карасун чорсория хайна кампатриазм тарас парахе хахтана кертюнкум. Окупация стас агрвас мер було шаржанариниман. Агдамун уйпес мотели заргас мае вирацанан дирсе пакам пол. Мер еркрихе кавари глхаворусян мец вирадар самена барсар макардакова поговелу хамар. Агдамун миракана сумен амбохч ашхара зармас ногна хагасер. 2020 тваканы ноембери 23-кин агдам атилас нахагай Хамалиева, каком барсера среза дробечени дроша. Петутянга кавари, еварачинтики Мехрибан Алиева, найцелети нагдами джума маскет. Адами маскети арчев Юлуйтуналов, петутянга кавары, каркин хамашхайн ханрутян, ушадрутян на НРКСРЛ, хайкакам вандализме Масиньев, айтарел, вор агдама каверакангви. Агдама вор грете ирисун таритавац окупайцей жамана каверак нари ирвирацвел, айсор заргасман нурдара шаджани апром. Меце вирадар сра гриха джогиракан асман артюнком, окупайцей састагрва сара Астану вирабынакет сумышарна куме кануна вор керпов. Ныркаюмыс Гарабагум, Евари Велиан Зангезурум, вирабынакет сваснахкин, ныркин таханвас наридбаси, айстарацаштану мапрумен Танур Арманба Великан, Уцун Хазар Март. Ворун Кашхатумен, айстарацаштану мираканацвог, нахагыцэри ираканацман горсум. Инчпес наев Катарум, инерин спаштунакан партаканцюндара тарбер, петакан марминери, тагакан стурабажанум нарум инчпес наев Ашхатумен, аруча паутян, кыртутян, мышакуйти, сбоса шырутян, автноберутян, энергетика и дзер наркотиндарум. Ворун ферск срен ирин сгорсне ютюна. Айсамена евис мекан камсуте тарис вурадр бечену жехтан тэссюнне цух петутюне. Айсур ирпратмунтян амена хызориев парахэх шаджана вера прогадр бечена. Хенвилов бацарапес иртан дасапес узорутян врамец горсар ираканаснум астагарвас тарасынарум. Бунаканабар айсугутян дзэр наркватс мечу царумдар хапартутян згасумен арачасну мержувур тимот вура апруме мец вера дарси урахутюна.
1: Айреники Дзайна Миджес Гайен Радио Цунхинг.

0: Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина по случаю Дня России и лидера Филиппин с Днем независимости. Посол Азербайджана при НАТО и постоянный представитель Литвы при НАТО обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Литвой. 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России. Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркусу по случаю национального праздника Республики Филиппины Дня независимости. Посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде и постоянный представитель Литвы при НАТО Дариус Яунишкис в ходе встречи обсудили сотрудничество между Баку и Вильнюсом. Об этом заявил Джафар Гусейнзаде в соцсети X. «Я был рад встретиться с постоянным представителем Литвы при НАТО Дариусом Яунишкисом. У нас состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам партнерства Азербайджана и НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира». Двусторонних отношений между Азербайджаном и Литвой, а также по текущим региональным событиям», написал он. Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан в период, когда страна находилась под угрозой распада и утраты государственности. Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на внеочередном заседании парламента. Возвращение Гейдара Алиева на государственную должность стало ответом на призыв народа. Благодаря этому Азербайджан встал на путь устойчивого развития. Наша страна превратилась в международный центр, добавила она. Спикер отметила, что государственную политику общенационального лидера Гейдара Алиева достойно продолжает президент Ильхам Алиев. Окончание 30-летней оккупации наших земель, полное восстановление государственного суверенитета и неуклонно возрастающее из года в год политическое влияние страны на международной арене – очевидные свидетельства этого. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Российской Федерации с Днем России. Соответствующая публикация размещена в соцсети X. «Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России», говорится в сообщении. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Филиппины по случаю Дня независимости страны. Ведомство опубликовало поздравительное сообщение на своей официальной странице в социальной сети X. Напомним, что Филиппины отмечают День независимости ежегодно 12 июня. Именно в этот день, в 1898 году, филиппинский генерал Эмилио Агинальдо провозгласил независимость архипелага от Испании после более чем 300 лет колониального правления. Этот исторический момент произошел в городе Кавите, где впервые был поднят национальный флаг и исполнен филиппинский гимн. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Филиппинами были установлены в 1990-х годах. Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошкар Тахмазли и глава Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюн подписали протоколы, регулирующие экспорт мяса, птицы и морепродуктов на китайский рынок. Договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита делегации во главе с Тахмазли в КНР. Документы устанавливают требования к инспекции, карантину и пищевой безопасности при поставках мяса птицы, продукции аквакультуры, а также диких водных биоресурсов. Протоколы создают правовую основу для экспорта и открывают новые возможности для местных предпринимателей. Стороны также обсудили расширение доступа азербайджанской сельхозпродукции на китайский рынок, цифровизацию, взаимное признание сертификации и сотрудничество в области пищевой безопасности. 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом. Этот день был учрежден Международной организацией труда по итогам конференций, состоявшихся в 1997 году в Амстердаме и Осло, и посвященных борьбе с наихудшими формами детского труда и существующими в этой сфере проблемами. Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам использования детского труда в различных странах. Отметим, что Азербайджан ратифицировал конвенции МОД о минимальном возрасте для приема на работу и о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Кроме того, национальное законодательство не допускает трудоустройства детей младше 15 лет. В стране также реализуются как административные, так и просветительские мероприятия по предотвращению эксплуатации детского труда.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Мирная повестка на Южном Кавказе. Ключевые аспекты новых геополитических реалий. В эпоху формирования новых геополитических реалий на Южном Кавказе мирная повестка становится одним из ключевых факторов, определяющих будущее региона. Азербайджан, как ключевая сила в установлении мира, завершил свою военную победу дипломатическими инициативами на этапе постконфликтного урегулирования. Принципы, выдвинутые официальным Баку, стали основой для дальнейших переговоров между Азербайджаном и Арменией. Как отметил депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев, мирное соглашение между двумя странами станет прочной правовой основой для нормализации отношений между ними. Выступление Ризвана Набиева. Мирный договор состоит из 17 пунктов, двое из которых представляют собой техническую сторону. Основными факторами являются ратификация, обмен документами. Остальные 15 пунктов и преамбула напрямую связаны с определением мирной повестки. Должен иметься юридический механизм, в который включено основное соглашение, состоящее из двух частей: мир и нормализация отношений между двумя государствами. Нормально.

0: которую предлагает Азербайджан, служит не только нормализации отношений между двумя странами, но и открывает перспективы для развития всего Южного Кавказа. Именно создание стабильной и безопасной среды является основой для открытия новых транспортно-коммуникационных линий, углубления экономической интеграции и укрепления регионального сотрудничества. Заведующий отделом Центра анализа международных отношений Метин Мамедли отмечает, что без стабильности в регионе невозможно говорить ни о каком экономическом сотрудничестве и долгосрочных перспективах развития. Выступление Метина Мамедли. Предложенное Азербайджаном мирное соглашение опирается на принятые всеми нормы и принципы международного права, а также базируется на суверенитете государств. Мирное соглашение Азербайджана подразумевает отказ от применения всех видов оружия. Сегодня перед регионом стоит важный выбор – продолжить конфронтационную политику или перейти к этапу сотрудничества. Позиция же Азербайджана ясна как день. Модель мира, основанная на международном праве и уважении взаимного суверенитета и территориальной целостности, является наиболее реальной и эффективной альтернативой будущему региону. Поэтому превращение новых геополитических реалий на Южном Кавказе в устойчивую атмосферу безопасности и сотрудничества будет зависеть прежде всего от последовательной реализации мирной повестки дня.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Стратегический интерес США к этому региону возрастает с каждым днем. В последние годы повышение интереса США к Южному Кавказу и Центральной Азии не является случайным. Так, в условиях обострения глобальной геополитической конкуренции, а также перестройки системы энергетической безопасности и поставок, интерес США увеличил стратегическое значение региона. Особенно остро этот вопрос встал в свете российско-украинской войны, когда западные страны начали уделять больше внимания альтернативным источникам энергии, новым транспортным маршрутам и регионам, где сосредоточены важнейшие минеральные ресурсы. В этой связи Азербайджан занимает особое место как благодаря своему выгодному географическому положению, своим богатым энергетическим ресурсам, так и роль в среднем коридоре, который соединяет Восток и Запад. Став ключевым транзитным узлом между Европой и Центральной Азией, Азербайджан приобрел статус ключевого игрока не только в региональных, но и в глобальных экономических отношениях. Углубление политического диалога между США и странами региона, а также проведение встреч на высоком уровне и растущий интерес к транспортно-коммуникационным проектам являются отражением долгосрочного стратегического видения Вашингтона в этом направлении. Одной из главных целей этой политики является укрепление экономических связей на евразийском пространстве, диверсификация энергетических маршрутов и ускорение интеграции стран региона в мировые рынки. По словам Афганнефти, генерального директора Центра Каспийской политики, интерес США Центральной Азии и Кавказу растет, охватывая как энергетику и технологии, так и критически важные полезные ископаемые. Выступление Афганнефти. За последние 10 лет наблюдается повышение интереса Америки к Центральной Азии и Кавказу. Интерес охватывает сферу энергетики и технологий. В этих рамках мы видим диверсификацию сотрудничества между регионом и США. Особо хотел бы отметить состоявшую в августе прошлого года организованную президентом Дональдом Трампом встречу между президентами Азербайджана и Армении. Также прием Трампом лидеров стран Центральной Азии является показателем стратегической значимости, которую придает Америка региону. Также следует отметить визит вице-президента Джей Ди Венса в нашу страну. Одним из ключевых элементов этой стратегии стал Средний коридор, который развивается по инициативе Азербайджана. Этот маршрут, по которому осуществляется значительная часть грузоперевозок из Китая в Европу, еще больше подчеркивает геоэкономическое значение Азербайджана. В связи с этим США и другие западные страны уделяют особое внимание поддержанию стабильности в регионе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также созданию новых платформ для сотрудничества. Все это свидетельствует о том, что Южный Кавказ и Центральная Азия уже стали значимыми центрами не только региональных, но и глобальных геополитических и геоэкономических процессов. Роль Азербайджана в этих процессах еще больше укрепляет международную позицию и стратегическое значение страны. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!

Вначале коротко о главном. Президент Азербайджана поздравил лидеров Португалии, Филиппин и России. Цель официального Баку – достижение мира в регионе и придание импульса экономическому развитию. Транскаспийский форум в Вашингтоне подчеркнул растущую стратегическую роль среднего коридора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма президентам Португалии, Филиппин и России в связи с национальными праздниками этих стран. А сейчас подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской республики Антонио Жозе Сегуре. «Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие построенных на взаимном уважении азербайджано-португальских отношений и укреплению нашего сотрудничества. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья дружественному народу Португалии, постоянного благополучия и процветания», говорится в послании. Состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тиеном. На встрече было высоко оценено развитие эффективного сотрудничества между органами прокуратуры, обсуждены возможности дальнейшего укрепления связи в этой сфере. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тиеном. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов в рамках рабочего визита в Стамбул принял участие и выступил на трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также провел встречи на высоком уровне. Отметим, что в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии была принята Стамбульская декларация. Прошедшая в Стамбуле 10-я встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии имеет важное значение с точки зрения углубления сотрудничества в регионе. Основное внимание на встрече было сосредоточено на дальнейших шагах в сферах энергетики, обороны и особенно логистики. Дальнейшее укрепление сформировавшейся между Турцией и Азербайджаном стратегической синергии при участии Грузии свидетельствует о выходе регионального взаимодействия на новый этап. Данный формат уже воспринимается как платформа регионального сотрудничества, так называемая «Кавказская тройка». Турция, Азербайджан и Грузия на протяжении многих лет реализуют ряд стратегических проектов. В частности, такие проекты, как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, демонстрируют, насколько глубокий и долгосрочный характер вносит взаимодействие между сторонами. На встрече также обсуждались новые направления сотрудничества в сферах энергетики и обороны. Эта встреча, организованная 10-й раз, уже расценивается как один из постоянных механизмов дипломатических контактов и координации между Анкарой, Баку и Тбилиси. Принцип «одна нация, два государства», лежащий в основе турецко-азербайджанских отношений, остается одним из главных столпов стратегического партнерства между сторонами. Согласно предварительной информации, встреча прошла в позитивной атмосфере и сформировались оптимистичные ожидания относительно будущих перспектив взаимодействия.

0: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Барамов, совершивший официальный визит в Японию, в рамках визита провел встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, председателем и членом Японско-Азербайджанской межпарламентской лиги дружбы, а также выступил на обсуждениях за круглым столом в Японском институте международных отношений. Официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхана Байрамова стал первым визитом главы МИД Азербайджана в Японию за последние 17 лет. Мнения, высказанные министром иностранных дел Японии в ходе визита касательно стратегического значения нашей страны, ее роли и обеспечения энергобезопасности и региональной стабильности, были широко распространены в ведущих японских медиа. В публикациях подчеркивалось, что в будущем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии Азербайджана-японского партнерства и углублении дружеских отношений. В статьях особо отмечалась благодарность японского министра азербайджанской стороне за поддержку, оказанную в эвакуации граждан Японии из Ирана на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке. Подчеркивалось наличие интереса к расширению сотрудничества в сферах энергетической безопасности, экономического взаимодействия, межчеловеческих контактов, декарбонизации, развития транскаспийского международного транспортного маршрута и инвестиций. Говоря об Азербайджане как об одном из ведущих мировых производителей сырой нефти и природного газа, японский министр Мотеги заявил, что Азербайджан является важной страной с точки зрения энергетической безопасности и региональной стабильности, а также важным партнером Японии. Он подчеркнул значимость дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением отмечалось, что в условиях растущей неопределенности с поставками сырой нефти на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, Япония проводит политику диверсификации источников энергии. И в рамках этого в мае танкер с азербайджанской нефтью прибыл в город Йокогама.
1: В 1993-cü ildə iyun ayının əvvəlində mən xalqın tələbi ilə Bakıya gələrkən vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa çalışarkən mən daima xalqa arxalanmışam, xalqın birliyinə, həmrəyliyinə arxalanmışam. Millətimizin, xalqımızın naminə mən düşündüm ki, əgər özümü qurban verəsə olsam da gərək gedib Azərbaycana öz yardımı göstərir. Müstəqillik əldə etmək, müstəqil devlət kimi özünü elan etmək dünyada bu işin başlanğıcıdır. Ancaq qarşıda uzun, böyük və çox genişli, yoxuşlu yol var. Devlətçiliyi qorumaq əhval-ı ruhiyyəsi Azərbaycan xalqının iradəsini təşkil edir.
2: Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Республику Сербия. В рамках визита генерал-полковник Закир Гасанов провел встречи с президентом и министром обороны Республики Сербия. В ходе встреч стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

0: Азербайджан от имени межрегиональной группы из 19 государств выступил с совместным заявлением в ходе общих прений 19-й сессии конференции государств-участников Конвенции ООН о правах инвалидов. В заявлении подчеркивается, что около 15% населения мира имеет ту или иную степень инвалидности. Была отмечена необходимость обеспечения всесторонней защиты прав лиц с инвалидностью в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов, в том числе пострадавших от взрывных устройств и мин, а также в ходе военных действий. Государства-участники призвали к усиленной и оперативной международной поддержке в целях содействия предупреждению инвалидности в условиях конфликтов и постконфликтный период, включая содействие созданию национальных инструментов для противодействия минным угрозам. Они также подчеркнули необходимость укрепления национального потенциала в области экстренной и долгосрочной медицинской помощи, физической реабилитации и протезирования, образования и экономической реинтеграции для всех лиц с инвалидностью. В столице США в Вашингтоне состоялся традиционный транскаспийский форум, организованный Каспийским политическим центром. В форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица из Азербайджана, США, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и других стран, а также влиятельные фигуры регионального и глобального масштаба. В этом году мероприятие совпало с десятилетием деятельности Каспийского политического центра и была посвящена теме «Средний коридор на перепутье. Рост следующего поколения для Транскаспийского региона». Главный исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нефти сказал, что интерес США к Центральной Азии и Южному Кавказу в сферах энергетики, технологий и критических минералов неуклонно растет. Он отметил, что проведение в августе прошлого года в Белом доме встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Дональда Трампа, а также прием глав государств Центральной Азии в Вашингтоне в формате G5 свидетельствует о дальнейшем усилении стратегического интереса США к региону и значении, придаваемым ими сотрудничеству. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в ходе своего онлайн-выступления заявил, что «Средний коридор» перестал быть просто транспортным маршрутом и превращается в стратегическую геоэкономическую систему, объединяющую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. По его словам, в настоящее время наблюдается углубление этой трансформации. В продолжении конференции были проведены панельные дискуссии на разные темы, в которых выступили представители государственных структур Азербайджана, США и других стран, эксперты, а также представители деловых кругов Соединенных Штатов, которые поделились своими мнениями и опытом по соответствующим сферам. В Баку прошел международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». Саммит был задуман как площадка высокого уровня, призванная ускорить интеграцию финансовых систем региональных и тюркских государств в глобальное финансовое пространство. В рамках саммита были обсуждены ключевые тенденции глобального банковского и финансового сектора на 2026 год. Цели мероприятия – укрепление регионального сотрудничества, продвижение международного партнерства и формирование общего финансового видения.
1: Bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
2: Əgər Heydər Əli xalqın tələbi ilə 93-cü ildə Azərbaycana gəlməsəydi, Azərbaycan dağılacaqdı və beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaqdı, necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.

В исследовании ведущего советника Центра анализа международных отношений Султана Захидова характеризуется растущая роль Азербайджана в системе международных отношений в качестве средней державы. Влияние Азербайджана на региональную и глобальную политику анализируется в рамках концепции средней державы. В исследовании рассматриваются научно-теоретические подходы к концепции средней державы и приводится ее обобщенное определение. Сообщается, что если в традиционных подходах средней державы определялись главным образом на основе материальных показателей, масштабов территории, численности населения, экономического и военного потенциала, то в современных подходах большое значение придается таким критериям, как международная активность, участие в многосторонних институтах, а также в процессах разрешения конфликтов и урегулирования споров, геостратегическая позиция и дипломатический авторитет. Автор подчеркивает, что проводимый Азербайджаном в последние годы внешнеполитический курс сформировал важные показатели, обосновывающие отношение страны к данной категории. В анализе отмечается, что новые геополитические реалии, возникшие на Южном Кавказе после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и государственного суверенитета, расширили возможности регионального лидерства страны. Продвижение Азербайджана в мирной повестке, его участие в процессе нормализации отношений с Арменией и инициативы регионального сотрудничества оцениваются как основные факторы, служащие укреплению дипломатического авторитета страны. Султан Захидов заявляет, что выступление Азербайджана в качестве платформы для международного диалога и посредничества укрепляет его характеристики как средней державы. Проведение в различные периоды встреч между представителями НАТО и России, а также контактов, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке, находится в ряду важных предпосылок, укрепляющих имидж Азербайджана как надежного и нейтрального партнера. В исследовании подчеркивается, что растущая международная активность Азербайджана, роль, которую республика играет в многосторонней дипломатии, ее вклад в обеспечение региональной стабильности и участие в инициативах глобального сотрудничества создают условия для еще большего укрепления статуса страны как

средние державы. Услышали обзор основных новостей уходящей недели. До свидания, всего вам доброго.